Россия не хотела, твой свет и околела. Не хотела, не хотела, по ошибке залетела. Все обрушила мечты, но так строго не судила.